пропадут, тамину моим бена шоу. Шекмо хидот, придут гамене нан птухот.